0: 6 in fraction. That check welfare on the 66-way. I copy info.
1: Copy for the check welfare, 18007 North 66-way. You copy info, 1812. Unit 12. Unit 12 for the check welfare, 18007 North 66-way, 631.
0: 6-3-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
2: X-ray 31, send us 418 Tom on first hour 23.
3: 10-4.

0: 651 Adam, 1825 West Northern, 645 East.
1: Negative, not 5 cents rank or anything. Unable to ID as well, too. Unable to see how many times it was occupied as well. So we're just seeing through 647 as well, too. Trying to see if there's any forfeits in rooms or any type of errors and IDs.
2: Looking for a couple of units, like I said, for the 651 Adam at 1825. 61 Lincoln, switch over to Charlie 6, is there a backup? For backup for 6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- 10-4.
0: Over in the area, so you can see anybody 645.
3: Okay,